0: сил, что на самом деле он Серега. Жаль, что он решил заниматься торговлей, а не шоу-бизнесом. У нас вдвоем получалось просто изумительно. А дуэты на эстраде — большая редкость. В нормальной жизни я всегда говорю только правду. Но не до конца. Ну что такое реклама? Это умение превращать полную ложь в неполную правду. Правду до конца говорить нельзя. Говорят, у известных людей маленькие недостатки превращаются в гигантские пороки. Поэтому нужно давать выборочно, но правду. Иногда привираю для красоты слова, не больше. Но таких, как я, мало. В шоу-бизнесе 90% пидорасы. И они приходят на тусовки с нанятыми девчонками и рассказывают, какие они бабники. К сожалению, всем невооруженным глазом видно, что это ложь. И, соответственно, дальше про них слушать неинтересно. Что они еще расскажут? Что окончили Институт международных отношений с отличием? Не верится. Раз начали интервью со лжи, то и дальше будет не лучше. Врут мальчики, врут девочки. Каждый пытается при этом создать целостный образ. Например, если девочка поет, то ей необходимо наврать, что она закончила консерваторию. И все, конечно, достигли всего сами. Правда, я лично не знаю ни одной певицы, которая бы всего достигла сама. Или папа помог, или любовники-миллионеры, или миллиардеры. Именно поэтому у нас нет звезд, как на Западе, где участие в фильме какого-то человека обеспечивает сборы. Если вышел фильм с Робертом Де Ниро, Брюсом Уиллисом, надо пойти и посмотреть. Если очередной концерт Тины Тернер, надо просто бежать на него. А у нас нет исполнителей, которые бы могли объехать весь мир и везде быть выгодными для продюсеров. Фильмы же и вовсе не окупаются. В лучшем случае отрабатывают вложенное. Вышел фильм с Хабенским, да и хуй бы с ним. Только если сами продюсеры способны раздуть славу нового фильма и все о нем говорят, люди идут смотреть. И то скорее ради любопытства, чтобы быть в курсе, но совсем не за уверенностью, что получат от просмотра массу удовольствий. Реклама действительно двигатель торговли. Вот вы, например, читаете эту книгу, значит, поверили, что Трахтенберг уникален и ему есть чем поделиться с миром. Читайте дальше. Если вы, конечно, еще хотите.
1: Там был следователь, юн и мил. Он с нее там снял допрос, а потом в Москву увез. Сдал в бутырку под расписку и зачал писать записку о своей командировке в кабинете на Петровке. Только все терял он суть. То в глазах всплывала грудь, то большие ягодицы арестованной девицы, то огромные сосочки. Встал отчет на мертвой точке. Хуй дрожал, мешая мысли, а его сомнения грызли. Все ли сделал для отчета? Нет в допросе ли просчета? И за ту держусь я нить, надо передопросить. Так, решив, отчет схватил и в бутырку покатил. Афилиста будто знала, молча с табурета встала, так же молча подошла и дыханием обожгла. «Умоляю, помогите! Все отдам, коль захотите, лишь спасите от тюрьмы. Я боялась детства тьмы, я пугалась скрипов, стуков». А рука ползла по брюкам, жадно хуй его искала, по щеке слеза стекала, вдруг присела. Нежный рот из ширинки хуй берет и засасывает славно, чуть слегка качая плавно. Следователь вмиг вспотел, видит Бог. Он не хотел, против воли вышло это для познания минета. Она его прижала, все в юристе задрожало, и бурлящие потоки потекли в пищепротоке. 2 недели шли допросы. Он худел, давая кроссы от бутырки назад. Шли дела ее на лад, он худел, она добрела, им вертела, как хотела. Он допросов снял немало, а она трусы снимала. От допросов заводилась и верхом на хуй садилась. Или делала отсос, отвечая на вопрос. День за днем чередою шли. В скорости ее ебли адвокат и прокурор и тюремный спецнадзор. Утром, вечером и в ночь все хотели ей помочь. Афилиста как могла, им взаимно помогла. Бодро делала минет с переходом на обед. Так наш суд на этот раз от тюрьмы Филисту спас. предложив за еблю в дар

0: выехать под Краснодар. У кого-то там приятель был колхозный председатель. Для Филисты этот кто-то у него просил работу. Все девицу провожали, наставляли, руку жали, а простившись как пижоны, все разъехались по женам. С шиком ехала Филиста. Поезд мчится очень быстро. Проводник разносит чай. Пару раз он невзначай жопы девицы коснулся, а на третий оглянулся. Взгляд на бедрах задержал и к себе ее прижал. А она сказала тихо: «Как? Вы сразу? Это лихо. Что у вас здесь? Ну и ну. Я попозже загляну». Ровно в полночь, дверь открыв и ее к себе впустив, он под чайных ложек звон до утра качал вагон, а она под стук колес исполняла «Хайдерос». Утром поезд сбавил ход, вот перрон, стоит народ, много солнца, небо чисто, тут должна сойти Филиста. Вышла, робко оглянулась и невольно улыбнулась. Ей букет сует мужик, из толпы несется крик, под оркестр отдают пионеры ей салют. Кто-то вышел к ней вперед, нежно под руку берет и под звучный барабан приглашает в шарабан. «Трогай!» — кучеру кричит и загадочно молчит. Вмиг с лица сошла улыбка. «Здесь какая-то ошибка. Объясните, это встреча, барабан, цветы и речи. Тот, кому это, не я». «Что ты, рыбонька моя? Из Москвы вчера как раз мне прислал мой друг наказ встретить 5-го в субботу и доставить на работу. Ты возглавишь конный двор». Это был мой прокурор. Он все это объясняет, сам за жопу обнимает, нежно за руку берет и на член к себе кладет. Шепчет ей: «А ну сожми». Кучер орет: «Нажми!» Эх, трясучие дороги! Хошь, садись ко мне на ноги. Что Филисте объяснять? Та давай трусы снимать. Хуй достала, встала раком, на него насела с ракой и пошла работать задом, помогая всем ухабам. Кони резвые несутся, конюх чувствует — ебутся. И хотя мальчонка мал, тоже свой хуёк достал, сжал в кулак и быстро водит, ебля всякого заводит. Конь учуял это блядство, мчал сначала без оглядства, а потом мгновенно встал, доставать свой кабель стал. Ржет подлец и не идет, лошадиный член растет. Как Филиста увидала, мужиков пораскидала, подползла под рысака, обхватила за бока, пятками уперлась к крупу и давай сосать за лупу. Пыль столбом, рысак дрожит, вдруг с кишки как побежит. Баба чуть не захлебнулась, тело конское взметнулось. Конюх тихо заорал, председатель дёру дал. Конь хрипит, она елду конскую сует в пизду и вертится, как волчок, а в степи поет сверчок. Час в желании своем измывалась над конем. Племенной рысак свалился, охнул и пиздой накрылся. А Филиста отряхнулась и на станцию вернулась. Ночью тихо села в поезд и отправилась на поиск новых жертв своей пизды. Через 7 часов езды где-то вышла и пропала. С той поры ее не стало. Но я верю, уж она-то где-то выплывет когда-то. И пока живем и дышим, мы о ней еще услышим.
1: В жопу 600 врезается запорожец, оттуда вылезают 4 амбала, из запорожца вылезает старенький дедушка и говорит: «Так, ребята, бля, вы притормозили, я в вас врезался, поэтому вы должны мне 3 штуки баков. Они говорят: «Дед, ты что, ёбнулся? Звоните старшему». Они набирают телефон. Говорит: «Хорошо, мы отдаем тебе 4 штуки баков. Он говорит: «Нет, вы же сразу не отдали, блядь. Теперь чирик». Они опять позвонили. Говорит: «Хорошо, будьте чирик». Говорит: «Нет, вот у вас, вижу, 2 тёлки сидят на заднем сиденье. Тёлок ко мне в машину». Они говорят: «Дед, ты ебанулся, блядь». Он говорит: «Давайте, давайте, блядь, без разговоров». Они позвонили, передают трубку деду. Дед берет трубку, из трубки голос: «Папа, ёб твою мать, блядь, мама тебя 5 часов назад за хлебом послала, а ты хуйнёй здесь занимаешься». В жопу 600 врезается горбатый запорожец, из Мерседеса вылезает амбал, из запорожца вылезает старенький дедушка. И говорит: дед, блядь, ты попал на деньги. Он говорит: у меня нету денег. Он говорит: блядь, дети есть? Он говорит: есть, сын. Он говорит: сын чем занимается? Он говорит: начальник птицефабрики. Он говорит: блядь, звони сыну, пускай деньги привозят. Тот набирает номер. Сейчас приедет. Через 5 минут приезжает несколько милицейских машин, блядь, вылезают оттуда люди в масках с автоматами, кладут четверых, блядь, на землю, пиздят их, как только можно, забирают все, что есть. Старший подходит к деду, снимает маску, говорит: папа, сколько раз тебе говорить? Не начальник птицефабрики, а начальник отряда «Беркут», блядь. Трое новых русских беседуют. Один говорит: блядь, вот у меня дочка заказала платье своей Барби у Кардена. Второй говорит: это хуйня. Вот у меня жена, блядь, она, блядь, решила сделать, блядь, себе пуговицы, блядь, чтобы они были все бриллиантовые. Ну, короче, блядь, заказал, блядь, в каждой часы, блядь, у Вашерон Константина. То есть, говорит, хуйня. Я для своей тещи смирительную рубашку прямо у Кащенко заказывал. Новые русские сидят в бане, ебут баб, пьют водку. Вдруг звонит телефон. Один подходит, берет трубочку и говорит: да, дорогая, слушайте. Она говорит: я хочу купить шубу. Говорит: ну, ты знаешь, где взять деньги? В тумбочке возьми там. Она говорит: да, я знаю. Кладет трубку. Через 5 минут опять звонит звонок. Он говорит: дорогой, я тут присмотрела охуенную машину. Ты знаешь, где деньги взять? Возьми. Он говорит: спасибо, дорогой. Еще через 10 минут опять звонок. Дорогой, мне тут подвернулось охуенное колье за 500 тысяч долларов. Он говорит: дорогая, ты знаешь, где деньги взять? Она говорит: да, спасибо, дорогой. Он говорит: пацаны, чья труба-то звонила?

0: Посмотрим правде в глаза. Вы все ругаетесь и еще как. Не нужно этого делать. В русском языке дохуя пиздатых слов. Берите пример с меня. Я лично матом не ругаюсь. Я матом разговариваю. Пока.
1: Пригорюнился Илья, головой кивает. Почему же от меня бабы убегают? Только раком примощу хоть одну заразу. Выну поршень, покажу, убегает сразу. Удивляется Илья. Цветом, что ли, не вышел я? Взял, в белило окунул, хуй сперва для пробы. Целлофаном обернул, пропиталось чтобы. Бабу в гости притащил, якобы для дела. Как подштанники спустил, та и охуела. Матюгается Илья. Что же это за хуйня? Перекрасил в синий цвет. Так аж залоснилось. От бы сделал кто минет. Круто получилось. Белой кисточкой обвел, набросал горошек. В замешательство привел местных мандавошек. Хуй папа не показал, папа в обморок упал. Заебал Илья весь двор. И извел все краски, ацетоновый раствор, разные замазки, пол деревни провонял, красоту рисуя, всю палитру перебрал на холстине хуя. Только бабам не понять, хуй увидят и бежать. Хорошо сосед помог, говорит Илюше, ты давай сходи, дружок, доктора послушай. Он проблемы все решит и в большую лупу аккуратно поглядит на твою залупу. Доктор скажет что да как. Доктор умный, не мудак. Вот Илья свой хуй подрючил, влажной тряпочкой обтер, просушил на всякий случай, в поликлинику попер. В кабинет к врачу заходит. «Посмотрите», — говорит, «хуй цветами хороводит, словно радуга горит». Осмотрев Илюшин кол, доктор ёбнулся на пол. Но, поднявшись, матернулся и ответил. «Нет, мой друг, хуй ваш словно шар надулся, и одни прыщи вокруг. Запах, желтая короста, в кожу въевшаяся пыль со следами краски, просто неухоженная гниль. Ты скажи, Илья, одно, ты хоть раз помыл его?»
2: «Не до этого мне было, я ж ебался лет с 8.
1: «Ну а как же щетка, мыло? Или похуй, черт возьми?» «Помогу тебе советом. Если дрын не умывать, будет он зимой и летом только чахнуть и вонять. Чтобы в доме был покой, хуй, пожалуйста, помой. Здесь для всех одна наука. Даже если крут фасад, а в портах гнилая штука, нехуй с понтом морщить зад. Постарайтесь мне поверить, хуй свой надо уважать, нежно холить и лелеять и почаще умывать».
0: Поперла! Маркс позолотил очки, Зинуля в красный цвет покрасила чулки, Арнольд лысеющий купил себе парик, Собакин-кошкин матушке парник на даче захуячил, а Васюткина империя обогатилась эксклюзивной парфюмерией. Все остальные деньги мецената Листа в бухло и мюзикл всандалили артисты. И вот гастроли за гастролями. Париж. Французы запускают с крыш Карл Марксов надувных. Французские газеты пестрят очкариком, летящим как комета. Пекин. Все косоглазые в экстазе. Сумел поймать звезду на унитазе китайский вездесущий папарацци. Не удалось Карлуше отосраться. Корея, Индонезия, Гонконг. Не отдохнуть, не поиграть в пинг-понг. Пиар, банкеты, с прессой муси-пуси, кабриолеты, с яблоками гуси. По плану Лондон. Выступления отшумели, и на прием к английской королеве зовут изобретателя прикола. Рок-группа, не пройдя по протоколу, осталась в Хилтоне с водярой зависать, а Маркс на пир. Ждет королева-мать. «Мой друг, мне сэр Маккартни рассказал, что вы летать умеете». Базар зачала прыткая бабуля. «Умею. 300 фунтов, красотуля». «О, сэр, хотелось бы на это посмотреть». Маркс прицепил бензопилу. «Взлететь?» «Взлетайте, сэр, взлетайте. Наблюдаем». «Вначале денежки. One moment. Собираем». Старушка-королева-мать прошлась среди придворных и горстку фунтов набрала. Вы рок-звезда, бесспорно, вот, дорогуша, вам от избранной прослойки. Маркс полетел. Все. И ёбнуться и только. Жи-жи-жи-жи! Карл в воздухе порхал, как бабочка, шутя. Изящный штопор, бочка, мертвая петля. Въебался головой в портрет семейный. Бац! Потом разнес пол люстры. Клац! Аристократов пируэты впечатляли. Карлуши денежку пихали и пихали. Закончился прием. Маркс подсчитал доход. Убиться можно. Ёбаный ты в рот! 5 полиэтиленовых пакетов бумажками по 100 фунтов. Это не 5 рублей на пачку беломора. Я так разбогатею очень скоро. А группа? Хули группа? Я один смогу приобретать себе бензин. Пришел черед поездки в Мозамбик. В аэропорте трио ждал мужик с кольцом в носу. Товарищи артисты, слоны заждались. Залезайте быстро. Все на слонов забрались. Каждый слон имел табличку «Слон для VIP-персон». Поклажу, инструменты погрузили, галопом на площадку покатили. Открытая площадка в парке отдыха культуры была заросшая репьем. Кругом макулатуры прессованы брикеты для костров, термитники, с говном глубокий ров, в нем от жары полуживые аллигаторы. Поодаль будка с заржавевшим трансформатором. После работы на концерт народ валил как бешеный. На шеях ракушки, зады травой обвешаны, мужчины с дротиками, женщины без лифчиков. Охуевали африканцы от мотивчиков, известных во всем мире. Без конца галдели, увидеть гения летящего хотели. И вот среди рухляди бетонной голый мальчик, Собакин-Кошкин, поместил свой пальчик в промежность арфы. Прямо перед носом Маркс Феоктистович летит, гремя бензонасосом. Жи-жи-жи-жи-жи! Самый впечатляющий момент. Кто мог подумать, что эксперимент рисковый поп-звезда над публикой свершит? Возьмет и нахуй с выступления улетит. А Марксик улетел, над финиковой пальмой немного покружил и, отвернув ебальник от публики, взмыл в голубые дали. Кумира мира на банкете ждали у главного вождя. Тот обещал рубин Карлуше подарить, и Карл один к вождю летел. Чего греха таить, не захотел рубин вождя пилить. Вождь племени созвал свою родню. Все вылупились на летящую хуйню и радовались. Карлик кувыркался, забыв про всех, один обогащался. Разборка. Зина Марксу: где вы были? Мы до 5 утра музон пилили. А вы? Где были вы? Куда вы улетели? Марк грел рукой рубин в кармане. В самом деле не смог посадку совершить, Зинок. Меня вдруг закрутило, как волчок, как заколбасило. Туда-сюда, туда-сюда. Решил, что все, настала мне пизда. Я еле приземлился. Правда, Зин, хуёвый все же в Африке бензин. Да? Зина, потянув чулки, небрежно бросила: погнали, мужики. 3 мужика обиженного вида уехали на шопинг с Зинаидой. Увидела медведя, заодно и покакала.
3: Роман, а что делать, если встретимся с акулой?
4: Роман, скажите, я правильно закрепил баллон?
3: Ах, Роман, а не могли бы вы не отплывать далеко от нас во время погружения? Ромочка, под водой я испытала такие необычные ощущения, словно оргазм. Вы меня понимаете?
4: Вот уже несколько дней я работал самостоятельно. Мужчины смотрели с уважением, женщины с обожанием. Инструктор по дайвингу для туристов все равно, что воспитатель в детском саду для малышей. Мои ребенки держались за ручки, и всех их за руки держал я, предупреждая каждый шаг. Топ, топ, очень нелегки, в неизвестность первые шаги. Голова моя кружилась от успеха. Корона упиралась в небо и висла на ушах. За плечами росли крылья, а на ногах развивались ласты. И словно звучала победная серенада: «Кто может сравниться с Матильдой моей?» И, конечно же, я не мог обидеть своих малышей. Ведь в ответ на их благодарность во мне просыпалось великодушие. «Вы любите меня, я люблю вас. Всем миром правит любовь». Дорогие читатели, если вас когда-нибудь накроет подобная радужная эйфория, ущипните себя посильнее, дабы вернуться в серую реальность. Да и мне тогда совсем не мешало бы помнить, что это в первую очередь работа. Увы, день был насыщенный и плодотворный, вечер томный и многообещающий, копошащиеся на палубе туристы счастливыми и окрыленными. Как вдруг один растяпа, почему-то стоящий у самого борта, споткнулся с оборудованием в руках и уронил за борт маску. Вот с этого рокового момента и начались мои приключения. Вместо того, чтобы как лицо материально ответственное сразу потребовать с парня компенсацию за нанесенный клубу ущерб, я решил пока не портить ни ему, ни его приятелям вечер, а просто нырнуть и попытаться найти ее на дне. «Блядь, я же герой!» И без лишнего ажиотажа горе-герой тихонечко надел баллон и погрузился под воду. Первая проблема состояла в том, что если над водой вечер был томным, то под водой уже темным. Точнее, даже не вечер, а начало ночи. А фонаря у меня, естественно, не оказалось. Ведь на дневные погружения его брать не принято. Вторая проблема оказалась более забавной. Наверное, я не нашел бы в таком сумраке маску, но зато... Ее обнаружил довольно крупный осьминог. Я затаился, стараясь не двигаться. Сначала он пугал маску, резко изменяя свой цвет и форму. Затем, осмелев, взял щупальцами и начал рассматривать. Вероятно, поняв вскоре назначение сего предмета, он попытался ее надеть, но у него все равно не получалось. И это не потому, что он не прошел курс начинающего дайвера, и даже не потому, что голова осьминога немного больше головы среднего Homo sapiens. Нет! Он натянуть ее пытался по-русски, через жопу. Вот что забавляло меня больше всего. «Эх, камеру бы сюда! Материал ушел бы на ура!» — пожалел я. И тут сверху послышался шум винтов. «Что? Куда?» Я так резко дернулся, что напугал осьминога. И пусть тот имел щупальца метровой длины, с которым человеку не справиться. Бедолага этого факта, на мое счастье, не знал. Он в испуге бросил маску, которую я тут же подобрал, и прикинулся шлангом. Точнее, схватился за кораллы и стал делать вид, что он тоже коралл. Под водой любое существо боится человека. Оно не понимает, что мы за рыба такая и с чем нас едят, а потому всегда старается свалить или затаиться, чтобы как следует изучить проблему. Не дав осьминожке выйти из шока, я рванул наверх. Вот тут и возникла третья проблема, самая страшная. Мой белый кораблик виднелся уже метрах в 200. Голубые волны то скрывали его от меня, то показывали, но уже на все более увеличивающемся расстоянии. На теплоходе музыка играла, и эти арабские рулады становились все тише и вскоре смолкли совсем. Ушли! И не обещали вернуться. А как же я? А я как же? Ну, конечно, наш капитан-недоучка всегда торопится вернуться в порт засветло. А я и не сказал ему, что погружаюсь, чтобы избежать споров. Он вряд ли одобрил бы мои действия. Нет, вы подумайте, а туристы что? Почему не взвыли, не стали рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом? Хотя что с них взять-то, с ребятишек? Там на борту наверняка уже началось разливалово. Тосты за первое погружение, за первое всплытие, везде развесили костюмы для просушки и делятся впечатлениями. Но все-таки должны же они вспомнить и обо мне. Ну, выпить, например, за героя-инструктора. Забыли выпить? Нет. Такого не бывает. Бред какой-то. Удивившись происходящему, я подплыл к кромке коралловых рифов и стал искать площадочку, на которую можно было примостить свою жопочку. В полуметре под водой виднелся край большого валуна, покрытого по бокам кораллами. Я снял с себя баллон, поставил на камень и присел на него. Вода доходила мне примерно по яйца. Утонуть теперь я не мог, и это меня даже не беспокоило, но не торчать же здесь всю ночь. Примерно через полчаса я подумал, что туристов уже привезли в порт. Значит, сейчас они начнут обсуждать, куда лучше пойти вечером. Мест приличных они не знают и, следовательно, обратятся за консультацией к мудрейшему, то есть ко мне, а меня как раз и нет. Значит, они тут же заставят капитана вернуться. Конечно, упрямый пердун будет долго ругаться и крыть мистера Эбба вынь и янь, затем все же заведет свою калошу. Вот если бы потеряли туриста, он рванул бы назад без промедления. Забыть туриста — это страшно и чревато тюрьмой. Дадут лет 8. Тюрьма, если кто не знает, это такая глубокая яма, в которую сначала бросают приговоренного, а потом в течение ближайших 2 лет скидывают еду. Дольше кормить не имеет смысла, так как уже просто некого. Больше 2 лет практически никто не выдерживает. Именно поэтому туристов всегда в обязательном порядке пересчитывает инструктор. Зато пересчитывать инструктора никто не обязан. Он отвечает сам за себя. Так прошел еще час. Час — это максимум, который я мысленно дал всем покинувшим меня, чтобы вспомнить. Сейчас они, наверное, зашли поужинать в какую-нибудь дыру и спохватываются. А где же наш русский бухалый инструктор? А когда мы видели его в последний раз? Ах, боже мой, мы же его забыли! И я всматривался в линию горизонта, прислушивался, не тарахтит ли древняя лоханка. Тишина. Лишь всплески волн. А линия горизонта и вовсе перестала быть отчетливой. Сливалась с небом, темнело и подступала со всех сторон. Мне стало по-настоящему страшно. Но тут пришла и четвертая проблема. Захотелось в туалет, или как это по-морскому, в гальюн. То есть по-маленькому хотелось очень давно, ведь я находился в воде. Для тех, кто не знает, если температура воды меньше температуры тела, это обязательно приведет к охлаждению последнего. Например, при температуре воды 20 градусов организм человека, находящегося в ней, отдает столько же энергии, сколько при выходе нагишом на 50-градусный мороз. И пусть я стоял в теплом море, градусов 26-28, через 3 часа стал ощущать себя генералом Карбышевым. «Питерцы не мерзнут, питерцы синеют!» — вспомнилось мне, но улыбнуться не получалось. Губы сводило от холода, зубы выстукивали 7:40. Я говорил, что мне хотелось писать. Так вот, теперь мне еще приспичило покакать. То есть я культурно выразился. Если точнее, мне невыносимо захотелось посрать. Для этого нужно было сотворить чудо. Снять костюм, а потом надеть. Ведь иначе все моментально унесут волны. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы таким образом посрать? У меня ушло 2,5 часа. Я расстегивал молнию трясущимися голубыми пальцами правой руки, дрожащей левой держа 2 маски, свою и того парня, да еще жилет. При этом приходилось выгибаться буквой «Ю», чтобы голое тело, вынимаемое из резинового футляра, не порезали кораллы, да еще и успевать ловить правой, уже и так занятой делом рукой, баллон. Теперь, когда я не подпирал его задом, он пытался завалиться на бок и в гордом одиночестве начать ночной дайв. Наконец, мне удалось вылезти из костюма и содрать ласты. Снять ласты требовалось исключительно для удобства перемещения. В них я никак бы не развернулся на пятачке, выделенном мне морем. Если вы думаете, что я вздохнул с облегчением, то ошибаетесь. Ночной стриптиз в корне изменил мои физические ощущения. Под ногами теперь была не просто жесткая поверхность, а еще колючая и холодная. С боков острые пальцы кораллов и отовсюду веселые волны, пытающиеся припечатать меня к ним как можно плотнее. Волны катились, а с ними накатывало и ощущение беспомощности. Кстати, и ветерок был не особенно теплым. Я надел жилет на голое тело, баллон теперь бил по заднице. Я снял BCD и отстегнул баллон. Вновь облачился в сильно полегчавший жилет. Теперь, кажется, все. Я сумел раздеться. Я победил. Холод можно немного потерпеть. И тут же, по многолетней привычке, присел. Игривая волна немедленно и радостно накрыла меня вместе с лысой макушкой. Пфф. Тьфу, идиот! Я подскочил и, сплюнув соленую воду, решил продолжить свое дело, теперь только слегка нагнувшись. Получалось совсем даже неплохо. Процесс меня увлек. Организм, испытывая облегчение, посылал в мозг сигналы радости, как вдруг сзади забурлила водица. И это были уже не волны. Тяжелое, крупное тело, а может и не одно, билось неподалеку. И почему у меня с собой нет ружья? Хотя чем бы оно помогло в такой тьме? Вспомнилось классическое произведение. «Дорогой, а почему от тебя пахнет говном?» «Родная, ты не поверишь. Пошли с Шариком на охоту. Смотрю, медвежья берлога, а Шарик куда-то свалил. Я вскидываю ружье, и вдруг мне две лапы на плечо. Я поворачиваюсь и, в принципе, вижу, что это Шарик. Но срать остановиться уже не могу». Неожиданно вспомнился Юлик, рассказывавший мне как-то, что на рифах живет пара прикормленных туристами мурен. Обычно они прячутся среди кораллов, но в темноте выходят на охоту. Оглянулся. На фоне черного неба выделялись две крупных головы, каждая как две моих. Значит, мурены метра по 2-3. Ни хрена себе раскормились. И сейчас эти дуры охотились за говном. Когда я осознал, кто мой противник и как он глуп, на секунду развеселился, но тут же представил, что скоро красотки начнут искать в темноте источник калометания. И ластой прикрыл жопу, второй тут же прикрыл то, что спереди. «Это не рыбка, это не едят!» — выстукивали сведенные холодом мозги. И тут маленькая волна в секунду разбросала по синему морю все, что я от испуга выпустил из рук. Костюм, маски. Черт! А костюм, между прочим, стоит $600. Это половина стоимости моего билета домой. Бешеные деньги дрейфовали рядом, а мне еще придется их отработать, и только потом смогу снова начать зарабатывать на обратную дорогу в Питер. Острый приступ ностальгии против разума толкнул меня с насиженного рифа в открытое море. И я успел одной рукой схватить костюм, но тут с другой его рванули с такой силой, что я моментально оказался под водой метра на 2-3. Там, ударившись об камень и хлебнув отрезвляющего рассола, моментально пришел в себя. «Какие деньги, кретин, вылезай! Наверх вы, товарищи!» И в этот миг, как бы подтверждая правильность решения, кто-то очень сильно ёбнул меня по башке. Я вылупил глаза от боли и тут же услышал еще один глухой стук в воде. Словно тяжелый металл ударил по чьей-то крупной башке. На этот раз, слава богу, не моей. Угандоженное существо рядом, видимо, мурена, на секунду обмерло, а потом, как торпеда, рванула прочь. Конец нашему поединку положил баллон, все-таки скатившийся с камня, где его оставили без присмотра. Он, безусловно, был прав. Справедливость восторжествовала и нашим, и вашим. Правда, костюм достался не мне, ну так и морской твари, укравшей его, он не по размеру. Я всплыл, повел рукой направо, потом налево. Рифа не было. То есть он где-то был, и, по всей видимости, совсем рядом. Но я же не кошка, я же не вижу в темноте. Ситуация патовая. Ни рифа, ни костюма, ни ласт. Я почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Даже себе. Теперь, хочу я этого или нет, я непременно утону. Или продержусь несколько часов в воде, но надежда на это ничтожна. К радости читателя, для которого на этом месте книга могла бы завершиться, а точнее сказать и не начаться, и, к сожалению, целомудренных леди и джентльменов, следующая волна подняла меня и закинула вперед ушибленной головой на тот же злополучный риф, который я теперь готов был целовать до утра. А несколько сильных царапин, полученных при этом о кораллы, никак не омрачали моей радости. До некоторого момента. Момент, кстати, не заставил себя долго ждать. Новый громкий всплеск напомнил мне об акулах. В кино я видел, как они, проклятые, летят на запах крови. Твою мать! Чем, интересно, их можно отпугнуть? Ба! Да у меня же есть свисток, пристегнутый к жилету, специально предназначенный для отпугивания этих никогда не спящих монстров. Свисток, как и следовало ожидать, нерабочий. Везение все-таки редкостное. Я чувствовал себя как герой старого анекдота, который летел в самолете и жаловался соседу. «Мне всегда не везет.
3: Куплю машину, кто-нибудь в меня врежется. Куплю дом, его подожгут. Вот сейчас точно самолет начнет падать.
4: В это время в салон выходит стюардесса. Уважаемые пассажиры, наш самолет терпит крушение над океаном. Я вам всем раздам свистки для отпугивания акул.
3: Вот, смотрите, мне сейчас или свисток нерабочий достанется, либо акула окажется глухой.
4: Оставалось надеяться, что акулы сейчас заняты и едят кого-нибудь другого.
3: Очень странно и по-немецки подозрительно смотрели на меня германские пассажиры небольшого прогулочного арабского суденышка, подобравшего ранним утром мое измученное, почти окоченевшее тело.
4: «Ты что здесь делаешь?» — спросил капитан.
3: «В Халаиб еду автостопом!» — отбарабанил я в ответ зубами. «Не подбросите?» «Я тебя знаю!» — засмеялся Кэп. «Ты дайвингом занимаешься!» «Тебя забыли? Или силу воли тренируешь?» «Ладно, лезь, Кубрик, спи!»
4: Заматываясь как в кокон во все одеяла, которые принесли, я уже смутно воспринимал мир. Голова моя уже не кружилась от успеха. Корона съехала на бок, крылья за плечами отвисли, ноги посинели, и серенада больше не звучала в ушах. И это я-то не могу обидеть своих малышей.
3: Ха-ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Ведь в ответ на их неблагодарность во мне просыпалась ярость. Вы не любите меня, а я вас просто ненавижу!
4: Последняя мысль, мелькнувшая в моем засыпающем мозгу, гудела как набат.
3: «Погодите, скоты, сейчас меня привезут в порт. Сейчас я вам, пидорасам,
1: Жили-были дед и баба. Где хуй знает? Знаю лишь, что старик был пидорасом и на том скопил барыш. Баба же гнала бодягу и травила полсела. Так еблась и жрала брагу развеселая семья. И жила у них в подвале, крыс пугая по ночам, курочка по кличке Ряба, цвета желтая моча. Там жила она 8 лет, яйца сучка не клала, и решили дед и баба, нахуй нам она нужна. И вот как-то с похмелюги дед топор свой ржавый взял, поточил его немного и полез, кряхтя, в подвал. Ёпс, залез. «Эй, цыпа, цыпа, подойди ко мне, мой друг!» А топор не выпускает из своих костлявых рук. Только кура там, прожившая 8 лет без мужика, разбежалась и с наскоку вдруг пиздык на старика. «Что такое?» Дед с испугу выпустил топор из рук. «Кура на хую повисла!» Сразу же прошел испуг. Деду тут же не стерпелось. Дряблый хуй чуть-чуть привстал. Так ебаться захотелось, что жену в пизду послал. Ухватил дед крепко Рябу за пушистый хохолок, уложил с собой рядом и воткнул ей между ног. Притащился вновь к старухе. Лег на дряхлую кровать, закатил глаза, паскуда, и давай спокойно спать. Ночь прошла. За нею утро, осень в скорости прошла. Вдруг негаданно, нежданно Ряба сына родила. Был сынок похож на деда, откуренная пизда. Хуй такой же под 2 метра, борода как у козла. Вместо рта пиздюля с клювом, вместо ног окорочка. Вот такое вышло чудо у папаши-старичка. Бабка это увидала, заорала: «Сука! Блядь!» И такой пизды въебало, что пером не описать. Деду дали 6 с полтиной. Бабку увезли в дурдом. Курочку сварили в супе, сына ёбнули колом. Здесь одна мораль, ребята, и один на всех мотив. Коль ебешься с кем попало, покупай презерватив.

Осень высрала на грядке всю хуйню. Картофель, глину, золотую рженину, а за ней зимы пердеж, чтобы зябла молодежь. Молодежь же бражиной залила все скважины и пиздярит во весь рот. Выходи гулять, народ! Дело ёбает к весне, масленица на дворе. Так что хуй скорей дрочи и хуякой калачи, чтобы было чем потом обосраться под столом. Собирайся, подмывайся и ебалом улыбайся. Жопу маслом смазывай и пизду показывай. Хуй в пизду, залупу в рот, праздник вышел из ворот. С пиздюлями, брагою, да хмельной отвагою. С ебли, блядством, топотом, да народным опытом. Первый блин съел Клим, второй блин тоже Клим. Он и третий бы съел, да его тормознули. Климу чем-то тяжелым меж глаз пизданули. Вот так, Клим, не ешь чужой блин, а ешь только тот, что суют в ебач. Съел его и пендаль подсрач. Лети, Клим, далеко, расскажи всем, как у нас легко. А у нас веселье аж из жопы прет, девки пирогами набивают рот. На баяне кто-то развернул меха, в хороводы встали, трезвые пока. Бабы подолы задрали, бледище, эй, посмотрите на наши пиздище. Солнышко из-за туч нет-нет да высовывается, кому плохо совсем, блюет, захлебывается. А ну-ка давайте нам нахуй развлечения, конкурсы там разные, пряники да печенье, чтобы весело нам было и пиздато, и чтоб хуй у всех торчал лопатой, и чтоб каждый гнойный пидор заебенил водки литр. Конкурс — это ж, блядь, искусство, пьянь, пиздеж и рукоблудство, дабы тешился народ, охуевший от забот. От сапог столбом вонища начинаются игрища. Мужики выходят в круг, разминая кисти рук, и под трели мошкары разбирают топоры. Суть не в силе и уменье, а в упорной голове, чтоб стоять до охуенья с голой жопой на траве. Здесь условия просты, сила, ловкость да пизды. Кто кому первый въебет топором, тому по обычаю блин с творогом. Разбирай по топору, начинай скорей игру. Ёбай топорищем прямо по еблищам. А народ глядит и пляшет, с творогом блины ебашит. Разливается кровища, заебись идут игрища. Эй, Никита, за рули по балде Федоту! И Федот без головы хлюпает на жопу. Заебись идет игра, веселится детвора. Метят в теме топоры, трескают ебало. Под веселье детворы удаль заиграла. Развеселый праздник наш, будет морда, как гуляш. Вот мужицкие забавы охуительно идут. Тут в кружок выходят бабы, их другие игры ждут. Игры бабские очень блядские, рожи хитрые, пизды гадские. А на праздник им развлечения только ебля одна, извращение. Для них конкурс самородный, охуительный, народный. Кто кого быстрее нахуй обосыт своею сракой, обольет мочой до пят, тот и выиграет обряд. Бабы пиво выпивают, да подолы задирают, и на пиздах волосняк раздвигают кое-как. Разбежались, стали раком и херачат своей сакой на подружек. Кто быстрей, то-то стало веселей. Брыжут ржавые фонтаны, заливают сарафаны. Весь народ в моче по горло, вот веселье поперло. Кто пирог пихает в рот, давится, глотает. Кто товарища ебет, жопою сверкает. Брызжет сака, пляшет прыть, топоры ебашут. Приходите подрочить масленицу нашу. Козочки прибегали, масленицу обосрали. Козье говно жидкое от недоедания. Хороши весной масленичные гулянья. Блин лепить, не табак курить. Первый блин комом, его в жопу к знакомым. Второй блин комом,
его тоже в жопу к знакомым. Ну а если и третий в то же место, то нахуй нужно такое тесто. Сливай его в воду и пиздуй к хороводу. Хоровод, хоровод, открывай пошире рот, ноги шире раздвигай и подолы задирай, чтоб быстрее было хуй вгонять без мыла. Эта масленица, бля, по весне приходит, сыпет мусор на поля и костры разводит, разгоняет перегной запахом из жопы, и народ идет в запой, блядство и заебы. Доставай свой толстый хуй и на праздник к нам пиздуй, навивай блинами глотку и хуярь запоем водку. Пей вино, стучи в ебало и еби кого попало, с песнями да шутками, бубнами и дудками. Вышли скоморохи на поляну и давай орать чего-то с пьяну. Посылали нахуй всю округу, ссать решили, обоссали руку. Конкурсы проводить пытались, меж собой только передрались. Колпаки посрывали, гамаши, и валялись в какой-то параше. Обблевались, обмазались калом и уткнулись в говнище ебалом. Так лежали в дерьме у дороги, им ведь похуй, они скоморохи. А на небе веселые тучки, под ногами навозные кучки, по колено вонючая слякоть и говна перепревшая мякоть, чьи-то зубы, окурки, объедки, что в наследство оставили предки, наши предки, пошли они нахуй со своей немытой сракой. Нам советы их нахуй не сралися, и без них мы говна пережралися. Что ж ты орешь, сука, дедушка Нил? Что ж ты весь праздник хуями покрыл? Водкой залил горло, хуй в штанах расперло. Хуй дубиной торчит, вот орет он и кричит: «Ай, люлю, ай, люлю, подходите, отолью!» Люди Нила не боятся, людям надо похмеляться. Люди к Нилу подойдут и пизды ему дадут. Так что, дедушка, молчи и по-тихому дрочи. Не мешай народу гадить на природу. Девки с блинов всю деревню забздели. Молодцы, что праздник не проглядели. А ну-ка, суки пробледушки, давайте запивать частушки. В частушках весь народный срач, вот их-то с матом и хуяч. Пока не отрубились, не все еще упились. Давай-ка, дедушка Егор, достань из задницы топор, одень трусняк на свои яйки и подыграй на балалайке. Тебе Костян их подпоет, сейчас кобылу доебет, и с Петькой кривоглазым все споете разом. Эх ты, масленица, блядь, пироги до кренделя, замочила, задрочила, отъебашила меня. Я ебашила блины с жуковым Сережей, он потом пердел весь день, я пердела тоже. Я хотел пасать в лесу, повернулся к дубу, обкусали оводы всю мою залупу. Я из лагеря приехал отдохнуть на родину, отъебал одну старуху, да и то уродину. У Макара хуй висит, у Данилы хуй торчит, значит быть теперь Макару тем, кто спереди стоит. Если бабы всей земли разом стали раком, я бы от радости такой засадил им в сраку. Мы ребята молодцы, любят нас красавицы, отсосите нам концы, может и понравится. Стали девки в хоровод, пизды каруселью, это северный народ затянул веселье. Давайте ж масленицу жечь, блины еще давайте печь, коль до бесплатного дорвались, мы теми блинами уже обосрались. Дети по носам срут в огороде, быть урожаю в следующем годе. Дядька Федул, поджигай-ка костры, будем сжигать за собою мосты. Будем сжигать из говна и навоза рыжие чучела в центре колхоза, чтобы вся срань, что в пизду налетела, в этом пожарище нахуй сгорела, чтобы вся пьянь, вся развратная грязь с ебаным дымом в поля унеслась. Но кто еще в состоянии собраться на расстоянии? Кто в говно не ужрался пьяный? Пробивайся на центр поляны! Эх, масленица, ёб твою мать! Будем, будем тебя сжигать!
Дядька Федул — это мастер костра. Когда он служил кочегаром, не раз запалив папиросы и леса, курил, умиляясь пожаром. Морщинистый карлик Шарыпов Федул для большей остраски стакан наебнул. И чучело с хуем в солому вогнав, слегка улыбнулся и сплюнул в рукав. Народ расступился и зрелище ждет. «Давай, поджигай же, горбатый урод!» Неудачно схватив хворостину, дед Федул запалил себе спину. «Эх, Федул ты, Федул, лучше б кто тебе вдул!» Запалили факелы о Федула, и пиздец, как веселье раздуло. Бабы скинули робы и пляшут, толстозадые сиськами машут. И орут, и горланят, как суки. Мужики тоже скинули брюки и к кострам, и всем миром на блядство. Веселись, голожопое братство! Скидывай рубаху, посылай всех нахуй! Режь полосы бересты, заводи вокруг костры. Перепрыгивай галопом, чтобы жар гулял по жопам. Соблюдай приличие русского обычая. Чтобы было урожаю, 100 пудов зерна на харю. Чтобы хуй стоял, как кол, и ломился водкой стол. Чтобы на закусь горы хлеба. Поднимай костры до неба. Мечет огненный запал, приближается финал. Это самый гвоздь программы. Пляски, игры, все в пизду. В яму скидывай баяны и скорей хуяч костру. От костра шире жопа и пизда. Собирайтесь, мужики, подгребайте бабы. Наступает экстремал, крепкие забавы. Кто сегодня будет круче всех пиздатей и ебучей? Кто при всех не обоссытся сигануть через костер? А народ стоит, толпится, начинает разговор. «Ну-ка, ебаное племя, ебани стаканом в темя! Что за сраная ботва развелась вокруг костра? Али мало наебнули, али сыти? Ну-ка, хули, покажите свою прыть, дабы близких удивить!» Разбежался народ и в костер на полный ход. Сиганули все из круга и ебалом друг об друга. Кто совсем упился, в костер завалился. У кого хмель испарилась, только жопа опалилась. У бабки Проши сгорела вся рожа. Теперь бабка Проша на уголь похожа. У мальчика Левки хуй обуглился до морковки, а у его друга Андрюши сгорели глаза и уши. А какой-то пидорас керосину бак припас и плеснул до кучи, чтоб пылало круче. Охуительный финал, всем он радости придал. Люди бегают по полю, посылая нахуй в волю. Факелы зажженные, жопой обожженные. По траве катаются, матами ругаются. Проорались, прогунделись, проблевались, пропизделись. А потом толпою встали, вместе на костер поссали старики да молодежь и продолжили гудеж. Кто домой съебался, кто гореть остался, кто обратно в хоровод, кто согнулся и блюет, кто с подружкою в кусты, кто на поиски пизды, кто уснул в блевотине с мыслями о родине. Нам от праздника такого сладко, весело и клево. Ну-ка хором вдарим вместе заключительную песню. Чтобы ожил хоровод, запивай ее, народ. Мы уже неделю пьяны, мы забыли все дела. Бабы, закусь и стаканы, реки полные бухла. Эй ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенья в рот, праздник вышел из ворот. Люди добрые в угаре и веселы, и просты. То нальют тебе стопарик, то дадут тебе пизды. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот, праздник вышел из ворот. Мы дрочили всю неделю, всех успели заебать, много пили, много ели, чтобы было чем блевать. Эй, ты, масленица, чудо-масленица, хуй кило печенье в рот.